0: Как сами есть хробаки. Куак-куак.
1: Жаба кука споза плота, чо са гибе уж не захлта.
0: Куак.

0: мой устатий крок.
1: Кто это?
2: Кто это?
1: Кто это?
3: Кто это?
1: Ту старчика сон ту еще нигде не видел.
2: Ако пекне спева.
3: Ако пекне спева.
0: Чо мам робить в своем?

0: на другу страну.
1: А ты си кто?
0: Маковейка, але акцент, ай, принцезна Маковейка.
1: Маковейка, принцезна Маковейка. Ой, невладзем на ноги, не можем встать. Ноги ми целком утяжели, вieš? A hľadám...
0: Prihováraš sa. Máš tvrdé srdce ako starý bedovník.
1: Naozaj som ústatý. Vidíš tú dúhu nad potokom? Postav sa na ňu, prejdeš po nej ako po moste. Na druhom konci dúhy mi zoskočíš na dlaň.
0: Tak dobre. Vystrel.